Непремаглива робустност и безкомпромисна корейска моќ. Возила KGM. Преискусите их у Аутоцентру Лепоша.